0: Валдай-ФМ. Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Вы знаете, мама была очень против. Вы ведь, наверное, уже поняли. Мы же блаженные. За ним вся округа смеялась. А он растяпа был, жалкий такой.
2: Событийность этого мира есть не что иное.

Молчать о себе не заявит, но возможно ли рассказать полусловом окружающим нас людям о том, что быть одним и одиноким — понятия разные. В детстве я точно не задавался такими вопросами. Или это личная проблема поиска бессмысленных ответов, а на деле не важно, как назвать собственное ощущение в моменте разговора с тобой, ведь в этом моменте не остается даже меня самого. Но я знаю, зачем провожу ночи вместе, несмотря на то, что всего за несколько свиданий полностью собрал тебя по кусочкам образа в своей голове. Мне не страшно ошибиться, и перспектива будущего расставания ни о чем не говорит. Я привык влюбляться и потом оставаться один. Может быть, не одинок, но с таким подходом точно кретин.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Ты помнишь, как я убежала?

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят

Печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

С тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.

волосы ветром по кнопочкам враз пролетят. А последнее, эх, западает. А на сердце опять горячо-горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от веток. А на сердце опять горячо-горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал, он, как я, оторвался

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

означает сходить с ума и не смочь жить без тебя. Вот и все. А может, просто морачусь. Не знаю. Спасибо. Хорошо. Только ты не пропадай, ладно?

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Жестокий английский бандит по прозвищу «Гангстер-55» всегда мечтал о том, чтобы быть номером первым в преступном мире. Он еще юнцом начал свою криминальную карьеру, войдя в доверие к известному гангстеру Фредди Мейсу и став его другом ненадолго. Настоящий психопат «Гангстер-55», не колеблясь, разжигает потушенный было пожар войны между бандитами. В результате этого Фредди садится на 30 лет в тюрьму, а герой занимает его место. Кровавое восхождение «Гангстера-55» к вершинам криминальной власти начинается. Саундтрек к фильму «Гангстер номер один».

0: добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: местная радиостанция. 101 FM.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Японии набирают бешеную популярность банки с необычными крышками. Они стилизованы под толстых котов, которые будто зарылись в сахарницу. Создается впечатление, что пушистики по самую голову сидят внутри банки и готовы выгрызти оттуда все содержимое. Такая посуда вызывает улыбку с первого взгляда. Покупатели используют ее для хранения чая, кофе или сладостей. Ведь даже обычные продукты можно хранить с юмором. В словенской столице Любляне прошел необычный турнир по волейболу на воде. Площадку установили прямо на реке Люблянице в самом центре города. Глубина воды здесь всего 15 сантиметров. Вышка судьи находится рядом. Участники приехали из разных стран. Всего в турнире участвуют 16 женщин и 16 мужчин из 15 стран. Такие соревнования впервые провели в 2019 году, а с 2023 года они получили официальный статус. Волейбол в воде выглядит необычно, но, судя по всему, становится все более популярным. В Гонконге владельцам собак впервые с 1994 года разрешили заходить с питомцами в кафе и рестораны. Раньше животные, кроме служебных и собак-поводырей, не могли находиться в помещениях, где готовят или продают еду. Теперь заведения могут получить специальное разрешение для таких посетителей. Некоторые рестораны уже оборудовали специальные зоны для гостей с питомцами. А в одном из заведений установили перегородки и очистители воздуха, а столики требуют бронировать заранее. По новым правилам собаки должны быть на поводке длиной не более 1,5 метра. Им запрещено сидеть на столах и есть из человеческой посуды. Кормить разрешено только заранее упакованным кормом из специальных мисок. Похоже, обед с собакой теперь официально разрешен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Американский вертолет был сбит партизанами в Южной Америке. Оставшийся в живых экипаж попал в плен. ЦРУ бросает лучшие силы для освобождения американских граждан. Элитная группа спецназа во главе с Датчем отправляется в южноамериканские джунгли. Но там немало повидавшим бойцам предстоит встретиться невероятным ужасом. Саундтрек к фильму «Хищник».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае жители сразу нескольких улиц столкнулись с перебоями в работе коммунальных служб. В соцсетях горожане активно сообщали об отключениях воды и электричества. Проблемы затронули улицы Крупской, Песчаную, Радищево, Труда, Молодежную, Первомайская, а также пригород. Первые жалобы на отсутствие воды появились еще 27 августа. Пользователи отмечали и перебои с электроснабжением. При этом никаких погодных факторов, способных спровоцировать аварии, не наблюдалось. По данным из соцсети, электроснабжение удалось восстановить достаточно оперативно, а подача воды была возобновлена к полудню. При этом местные жители выразили недовольство тем, что о плановых работах их не предупредили заранее, а подобные ситуации возникают не в первый раз. 3 сентября с 15:00 руководитель Следственного управления СК России по Новгородской области проведет тематический прием граждан. Главная тема – защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе вопросы предоставления им благоустроенного жилья по договорам найма. В приеме примут участие представители Министерства образования региона и органов местного самоуправления. Обратиться смогут и жители Валдая. Для них прием организуют в Валдайском межрайонном следственном отделе «Валдай Труда 2/10». Прием пройдет как очно, так и в дистанционном формате с подключением к территории. Реальным отделом. Гражданам рекомендуют заранее записаться. Для жителей Валдайского района действует телефон 20430. 3 сентября в Валдае специалисты управления Роспотребнадзора по Новгородской области проведут консультации для жителей и представителей бизнеса. Прием пройдет на базе местного многофункционального центра с 11 до 13, Валдай Гагарина 12/2. Эксперты помогут разобраться в вопросах защиты прав потребителей, расскажут о требованиях законодательства и подскажут, как действовать, если права нарушены, например, при покупке товара или получении услуги. Представители предпринимательского сообщества смогут получить разъяснения по соблюдению обязательных норм и правил. Участники встречи смогут не только задать вопросы, но и взять информационной памятки, а при необходимости оформить письменное обращение. В Валдае впервые прошли всероссийские соревнования по плаванию Кубок Героев. Турнир на призы заслуженного мастера спорта России Андрея Арбузова. Особенностью состязания стало то, что в них участвовали ветераны специальной военной операции. На старт вышли 49 спортсменов из 14 регионов страны. Честь Новгородской области защищал в том числе Валерий Чупраков из Валдая. Турнир прошел в рамках госпрограммы «Спорт России». Такие события помогают ветеранам адаптироваться, ставить новые цели и вдохновлять окружающих. Тем, кто хочет начать заниматься спортом, помогут в филиале Фонда защитники Отечества. Достаточно обратиться к социальному координатору. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Доброе утро всем тем, кто только что к нам присоединился. Особое доброе утро всем тем деткам, которые сегодня впервые идут в школу, в тот самый первый класс в своей жизни. Представляете, какой это праздник, друзья!
4: Да, во-вторых, у нас очень важное событие. Через пару дней будет 3 сентября, у всяких будет годовщина.
3: Деревянная. Представляете?
4: Да. А через сколько? Через 3 года у тебя через дочка в школу туда пойдет?
3: Ну, да, где-то так. В общем, ребята, смотрите, что хочу я вам сказать.
4: Он еще не знает, что это такое.
3: Что хочу сказать. Вот много я смотрел таких видосиков. Вот обязательно, родители первоклассников, не поленитесь. Снимите, пожалуйста, на телефон вашего первоклассника, вашу первоклассницу и задайте ей всего 2 вопроса. Даже, наверное, 1 вопрос. Вот, чтобы...
4: Да, надо было
3: спросите у ребенка, да, какой сегодня день и куда мы идем. Вот, поверьте мне, через 10 лет, через 11 лет, когда вы будете снимать каждый день, вернее, каждый раз это видео, вы будете смотреть, как растет ваш ребенок, обязательно сделайте фотографию.
4: Ну, фотки, да.
3: Родители рядом с ребенком, больше никого не нужно, родители и ребенок. Обязательно бабушки, дедушки, чтобы все были вместе, то есть отдельно с родителями, все вместе отдельно, ребенка отдельно. И потом выберите какую-то такую точку, да, чтобы и вот всегда с тем же ракурсом делать это фото и видео. Это 3 секунды делается, сохраняется. сохраните, а потом через 10 лет будете умиляться и смотреть.
4: Ой, я недавно пересматривала видео с 1 сентября моего старшего сына, ему сейчас 15, и это вообще, это как будто другой какой-то ребенок.
3: Ну вот видите, вот такие вам, ребят, лайфхаки, не поленитесь, снимите обязательно. Ну а мы начинаем. 1 сентябрьское утреннее шоу «Активация», Сергей Грышков, Маша Малинина. Сегодня вторник, сегодня 1 сентября, первый день осени, но настроение все равно летнее.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: События, ставшие историей.
1: Сегодня 1 сентября, День знаний. Этот праздник появился в советское время, хотя до середины 1930-х годов в СССР точной даты начала учебного года не существовало. Согласно постановлению Совнаркома от 14 августа 1930 года, все дети в возрасте 8-10 лет, а также иных возрастов, которые до этого времени не обучались в школе, должны были быть приняты в школу осенью. Единое начало учебного года во всех образовательных заведениях было введено 3 сентября 1935 года постановлением Совнаркома об организации учебной работы и внутреннем распорядке в начальной, неполной, средней и средней школе, которым было установлено во всех школах СССР начало учебных занятий с 1 сентября и окончание их в первых трех классах 1 июня, в четвертых и седьмых классах 10 июня, в восьмых-десятых классах 20 июня. Официально как День знаний 1 сентября было учреждено указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1984 года об объявлении 1 сентября всенародным праздником Днем знаний. 1 сентября и сегодня – праздник начала нового учебного года, прежде всего для учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников.
2: 1 сентября 1910 года открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок. Производство грампластинок в России было налажено в Подмосковье в селе Апрелевка. Позднее она получила название «Апрелевский завод грампластинок». Завод построили два немецких предпринимателя – финансист и специалист по звукозаписи. В первый год было выпущено 400 тысяч граммофонных дисков под марками «Метрополь» и «Рекорд». Они все разошлись по ярмаркам, базарам, магазинам и лавкам империи в считанные недели. Их стали крутить на свадьбах и именинах, проводах, посиделках и чаепитиях, семейных вечерах. Огромные трубы граммофонов разносили русские народные песни, частушки, романсы, арии и марши. Первые пластинки имели два отверстия в центре и проигрывались от середины к краю. Затем диаметр постепенно увеличивался и даже достигал полуметра. Но столь внушительные габариты вели к увеличению размеров граммофонов. После революции 1917 года был создан отдел «Советская пластинка». На пластинках тех лет красовалась ласточка, державшая нотный знак золотистого цвета. Она стала эмблемой Апрелевского завода.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM.

0: Алло.
1: Маруся!
0: Да, это я.
2: Утреннее шоу «Активация» зацепило.
3: Курьезы. Неважно, какой день недели начинается учебный год, заканчивается, вообще какие события происходят. Курьезы, они на то и курьезы, чтобы случаться неожиданно. Мы вам об этом всегда расскажем с удовольствием.
4: Да, я просто хочу вот сейчас тему осени пока отпустить, тему конца лета убрать. Просто поговорим о делах, которые могут, в принципе, случиться с каждым человеком. Тут у нас про японскую женщину одну, которая...
3: Угу.
4: Вынуждена сейчас платить копить деньги на огромный штраф. Да, девушка очень любит маркетплейсы и аниме. Но денег у нее нет. Аниме любит. И она стала заказывать товары аниме-тематики в разных интернет-магазинах и потом заказы отменять. И она настолько назаказывалась, у нее было около 2000 заказов, примерно на 2 миллиарда рублей. В эквиваленте. Потому что фигурки аниме стоят очень дорого, какие-то эксклюзивные. Она себе даже сделала несколько сотен разных аккаунтов, чтобы с них заказывать, и это ей приносило удовольствие. То есть она спокойно заказывала себе что-то, потом приходила на маркетплейс, приходила на пункт выдачи, смотрела заказ и говорила: нет, спасибо.
3: А при зачем этом, она это делала?
4: Я не знаю, что-то у нее в голове. Короче говоря, убытки, огромные убытки, допустим, одно из издательств, которое продает книги аниме, около 4 миллионов рублей. Представляешь, то есть она заказывала пачками все это дело и отказывалась. Это же
3: типа просто в руках подержать.
4: Логистика, да. Короче говоря, теперь ей грозит штраф примерно 260 тысяч рублей за это все.
3: Но
4: дело.
3: Но это и то меньше, чем все по это самое.
4: Ну, все равно, ты по нему, естественно, да, и какое-то еще заключение. В общем, мы недавно рассказывали, что есть такие, уже придумали фейковые сайты, ты типа заказываешь там все, что хочешь, и просто даже идти никуда не нужно, выкупать, этого не нужно делать. Ну, а здесь вот, представляешь, какая зависимая от аниме и от покупок, скорее всего, не от аниме, а от покупок девушка.
3: Да. Ей, конечно, надо к доктору, мне кажется, сходить.
4: Да, да.
3: Ну, кстати, в Японии много такого.
4: Ну, вот к чему это? К тому, что, ребята, вот все-таки, если вы что-то заказываете на маркетплейсах, вы уж, пожалуйста, либо выкупайте это, либо, ну, заказывайте что-то нужное. Серьезно нужно, а вот всякую такую фигню, за которую потом даже...
3: Мне кажется, сейчас с этим полегче, уже все как бы уже присытились вот этой всей историей.
4: Ну, детки, опять же, могут потыкать по телефоне. Еще меня пугают такие случаи, когда, помню, как это, какая-то женщина себе в корзину, у нее была корзина, там было товаров там, ну, на сотни тысяч рублей, и какой-то баг с приложением, и все это заказалось. А у некоторых товаров возврат платный. И она там, ну, тоже там 10-15 тысяч рублей вынуждена была заплатить за возврат товара, который случайно заказал ее телефон. Поэтому будьте внимательны, вот такое предостережение. А мы продолжаем.
2: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, всем классное утро. Вторник, 1 сентября на календаре. Стихотворение сразу в голове у меня возникает. Дошкаленок, дошкаленок. Слышу я почти из пеленок. Ну а завтрашнего дня, ну уже типа сегодняшнего, не зовите так меня, завтра встану рано-рано и с утра кем? Шкаленком стану.
1: Шкаленком
0: стану, да. Вот 1 сентября.
1: Почему сегодня Петя просыпался 10 раз?
0: Почему?
1: Потому что он сегодня поступает в первый класс.
0: Вот, смотрите, как много стихов у нас сегодня в День знаний. Сегодня и 1 сентября огромное количество людей появились на свет. Представляете, такой двойной праздник. И в зоопарк посидишь с утра, вечером за столом богатым. Вот, уже отметишь свой день рождения. Давайте узнаем, кто родился 1 сентября, когда-то давно и когда-то недавно.
1: Давненько. Знаешь, ты почти 200 лет назад. В 1823 году родился Александр Шпаковский. Это русский электротехник, изобретатель в области фотографии, электрического освещения и теплотехники. Ему мы можем сказать спасибо за то, что у нас есть лампочки, за то, что мы можем сфоткать что-нибудь и согреться.
0: Поздравляем сегодня с днем рождения актера. Зовут его Сергей Гармаш, актер театра, кино и дубляжа, сценарист, продюсер, народный артист России. Гена из Чебурашки, ну, из последних ролей. Поздравляем.
1: Неплохо, неплохо. Итак.
0: Кто еще есть?
1: Намного всех. Вот, например, Владимир Туманов. Он родился в 1927 году. Это советский российский предприниматель, золотопромышленник и мемуарист. Представляешь, вот сейчас до сих пор у кого-то есть профессия золотопромышленник.
0: Ну, есть такая, да, это очень богатые люди. А сегодня день рождения у Сергея Бабунца, советский российский рок-музыкант, поэт-продюсер группы «Смысловые галлюцинации». Песня у него есть «Первый день осени», которую слушают в первый день осени. Ну, и у него день рождения, соответственно, понимаешь?
1: Как? О, ничего себе. В 1971 году в этот день родился Геннадий Бачинский, российский телерадиоведущий. Вели они программу утреннюю тоже.
0: Да, шоу и вечерние тоже.
1: Это было смешно.
0: И день рождения сегодня у Чон Джон Гука. Южнокорейский певец, автор песен, продюсер, участник группы BTS.
1: Ну как-то все уже у нас, BTS уже как бы все.
0: Ну да, мы, кстати, по поводу кей-попа, это вот Машины дети, то есть они сейчас что-то другое уже слушают, поэтому отходим уже от кей-попа.
1: Да, уже мы не знаем, не помним, кто такой.
0: Не помним, но все равно Маша хоронит в машине, я знаю, в бардачке фотографии.
1: Откуда ты знаешь?
0: Я знаю, все, Маш, знаю про тебя.
1: Ну, это те, которые не нужны были, в общем. И он их туда просто скидывал, и они там
0: фотографии, да, группы BTS в полном составе. Прямо сейчас еще раз всех поздравляем с днем рождения, кто родился 1 сентября. Ну и слушаем лучший гороскоп от Ксении Лайт в утреннем шоу «Активация».
2: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны. Астрологи считают, что день идеально подходит для работы над собой. Тельцы. Возможны быстрые знакомства, но к вечеру появится желание побыть в одиночестве. Близнецы. Лучше молчите, займитесь делом, пусть за вас говорят другие. Раки. Не скрывайте своих эмоций, похвалите, подбодрите, признайтесь в грехах. Львы. Старые дела вскоре принесут материальную выгоду. Главное, не мешать этому процессу. Девы, один звонок может спутать все планы, но в итоге так будет лучше. Весы, у вас может появиться новое дело, определитесь сразу с его важностью. Скорпионы, вам будет гораздо комфортнее в гостях или в компании незнакомцев. Настройтесь держать близких на расстоянии. Стрельцы, вы прекрасно будете справляться с делами, предлагая помощь, но не увлекайтесь, силы вам еще пригодятся. Козероги, в поведении будет не хватать адекватности, обстоятельства будут вынуждать. Водолеи, будьте готовы, что нежеланный человек периодически будет появляться на горизонте. Рыбы, наобещайте всем стрекороба, расслабьтесь и останьтесь дома. Желаем всем беззаботности бытия.

0: Рубрика «О языке», как всегда, по вторникам. Развиваем усложняем свой словарь, учим новые слова.
1: Развиваем вокабуляр.
0: Вокабуляр, да. Mm-hmm. Суть не в том, чтобы запомнить, или, может, в этом, а в том, чтобы примерно понять, попытаться, что означает то или иное слово. Серега где-то находит очень сложные слова, и меня мучает.
1: Да.
0: Почувствуй себя школьником.
1: Но сегодня, сегодня мы поговорим не о школе, хотя могли бы и про школу поговорить.
0: Хотя
1: но
0: могли
1: сегодня
0: бы.
1: Мы будем, но знаешь,
0: пощадим.
1: Сегодня мы будем такими Янами Рудковскими. Мы знаем Яна Рудковская, обожает все очень дорогое, богатое. И все те люди, которые были на ее лекциях по богатому богатству, они сообщали, что первый урок: дома должна быть красивая посуда. Если у вас красивая посуда, вы
0: значит,
1: из нее едите,
0: красивая.
1: Значит, у вас все будет хорошо. Так вот, поговорим о посуде, которая называется очень странно, но она имеет место быть. Итак, элитная посуда, Маша. Узнаем, есть ли у тебя такое.
0: Мне страшно.
1: Итак, первое слово – бульетка. Что такое?
0: Можно я пойду?
1: Нет.
0: Бульетка.
1: Ну, это что-то, это очень элитная штука.
0: Что, для, наверное, кастрюль какая-нибудь специальная,
1: ну,
0: для
1: почти,
0: бульона.
1: Почти.
0: Или, ну, что-то, куда наливают бульон.
1: Короче говоря, бульетка – это такой сосуд с ручкой и носиком, очень похож на чайник. Но у него есть подставочка со спиртовкой внизу. То есть, это было как? Ну, вот
0: чтобы
1: я показываю
0: Маше,
1: вот в поход брали вот такую бульетку. Ну, это произведение искусства. И когда, допустим, захотелось господам испить теплого супа, то...
0: Это, короче, чайник для супа, ребят.
1: Да, такой чайник, а внизу штука для газовой, ну, там, или для спиртовой, или для газовой, которая выглядит очень круто, но называется бульетка. Но ты угадала практически. Следующее слово – компотьер.
0: Для компотьер. Это, наверное, чайник,
1: ну,
0: для
1: нет,
0: компота.
1: Нет, компотьер. Как ты думаешь?
0: Нет, не для компота.
1: Компотьер, это, между прочим, мне кажется, он был даже у наших бабушек и дедушек раньше. Это такая неглубокая чаша, примерно с десертную тарелку размером, в которой подавали печеные или вареные в сиропе ягоды и фрукты. А также...
0: Ну, компот.
1: Ну... Ну, типа варенье, знаешь, такая баночка такая, в которой, вернее, тарелочка компотьер, в которой было варенье. А следующее слово, так, это просто для тебя. Очень дорого. Вот, сюрту де табль. Табль, что такое табль?
0: Стол.
1: Молодец. Сюрту де табль. Что это такое?
0: Это, наверное, какая-нибудь салфеточка. Нет? А, это...
1: Ну...
0: Подожди, это же приборы, да, должны быть некие приборы.
1: Ну, что-то такое вот на столе.
0: На столе.
1: Сюрту.
0: Сюрту.
1: Сюрту.
0: Ну, сюрту. Ну, в общем, это салфетница, наверное.
1: Это, короче говоря, и салфетница, и подсвечник, и еще какие-то выкрутасы. Это такая большая здоровая композиция, состоящая из разных маленьких скульптурочек, типа как размером шахматы. Есть побольше. Всякие вазы, подсвечники, значит, возможно, даже там, ну, какие-то для салфетки что-то можно было делать. То есть это такая композиция, которая была симметрично расположена по столу, чтобы ты не просто вот тарелка и ложка была у тебя.
0: А еще некий
1: тебя...
0: сюрту де табль.
1: Да, такие вот такие маленькие всякие вот, ну, короче, вот.
0: Типа, как знаешь, в этих вот в азиатских заведениях у них там такой соус,
1: да,
0: там с чесноком,
1: да.
0: Красный, зеленый.
1: Ну и последнее слово – это пла... Подожди, пладеминаж. Пладеминаж. Тоже детабль. Тоже детабль.
0: Я думаю, что какая-нибудь тарелка или поднос.
1: Смотри, вот примерно то же самое, что и сюрту де табль, только не по всему столу это раскидывали, а ставили в центре стола. Это обычно серебряные предметы. Это вазы с различными судочками, емкости для специй и приправ, а также подсвечники, фантазийные фигурки. Туда клали сладости, фрукты, засыпали в судочки сахарную пудру и пряности. Иногда подавали горячие блюда. Короче говоря, это такая вот композиция, которая в центре единая такая скульптура, которую можно было всего понапихать. Вот что у тебя вот из этого есть, кроме компотьерки, наверное? компортьера. Так что давай, в гости зови и сюрто де табль нам сделай. Всем приятного аппетита, друзья. Новые слова или очень старые слова, о которых вы ничего не знали, теперь вы о них узнали. И это здорово. Шоу-активация продолжается.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Утро всем доброе, бодрое. 1 сентября на календаре. Все проснулись. Даже те, кому в школу не надо, проснулись. Даже те люди, которые в отпуске, все равно как-то вот 1 сентября, знаешь, что такое легкое дыхание осени, дуновение. Mm-hmm. Вот я всегда слушаю 1 сентября, кстати, песню не смысловых галлюцинаций, а мне очень нравится песня певицы Валерии, называется «Осени дым». Вот, там такая, ну, о расставании, об осени, mm-hmm. это все. Вот, просто красивое, просто классно. Я вот вижу, я вот ищу дымку утром, и сразу осень. Все, значит, осень пришла. Ну, сегодня, кстати, такого не было. А прямо сейчас в утреннем шоу «Активация» наша любимая игра под названием «Верю-не верю». Обмениваемся фактами, факты правдивые, факты лживые. Главное понять, где правда, а где ложь. Удается? Молодец, не удается. Пока! Балл соперника. Маш, ты начинаешь, кстати, сегодня. Вчера ты выиграла, и начинай давай.
2: Да, у меня географический вопрос сегодня. Веришь ли ты, что большой барьерный риф находится у берегов Африки?
1: Большой барьерный риф. Нет, не верю.
2: Ты совершенно прав, потому что большой барьерный риф находится у берегов Австралии.
1: Ура, ура, ура, я победил. 1-0 в мою пользу. Давай закончим.
2: Давай.
1: Ладно. Нет, смотри, у меня тоже сегодня есть вопрос для тебя. Вот веришь ли ты, что первый в мире пазл, пазл был создан не для развлечения? Ну, типа, не игра, это была.
2: Ну, да, наверное, может, это, ну, типа, ну, у кого проблемы там какие-то.
1: Нет, он был создан для обучения, потому что так первый пазл был в виде карты мира. И когда детки в школе обучались, вот, такой пример пазл, то есть брали условно просто вот пустую поверхность, давали континенты, и вот ребятки складывали. И рассказывали. То есть первый пазл был для обучения создан. Реально. 1-1. Давай от тебя факт.
2: 1-1. А веришь ли ты, что самое старое казино в Европе было открыто в городе под названием Карлсбад?
1: Ну, это такие вопросы. Карлсбад, Германия, Австрия. Что это может быть? Монако, наверное, было первое казино.
2: Нет, такого варианта точно нет, не Монако.
1: Ну, так, значит, как называется?
2: Карлсбад. Самое старое казино в Европе. В каком городе было?
1: Ну, пусть будет Карлсбад,
2: да,
1: хорошо.
2: Да неправильно же. Ну, так как... Венеции.
1: Вот прям все знают, что в Венеции начали в казино играть.
2: Теперь знаю.
1: В Европе, а в Карлсбад не играли,
2: да? Все, мне нужно найти полегче вопросы, потому что Сережа уже злится на меня.
1: Ну, нет, ну просто вопросы, я вот ищу вопросы, страдаю тут перед сном, ищу, выясняю.
2: Ты же мой хороший.
1: Про каждый вопрос могу тебе рассказать целую историю. А ты? Нет. Ладно, Маша, поздравляем тебя. Ты победила сегодня на этой неделе 2-0. В этом сентябре 1-0. Короче говоря, проигрываем по всем фронтам, но ничего страшного. Зато мы узнаем много интересного.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация».
1: Звездная пыль.
2: Рубрика «Звездная пыль» в утреннем шоу «Активация». Сентябрь уже начался. Какие планы у звезд на эту осень, узнаем прямо сейчас.
3: Ну, планы хорошие. Вот знаешь, мы очень часто про звезд рассказываем либо две вещи. Ну, чаще всего это либо хорошая поженились, была свадьба, либо плохая развод. А вот бывают же новости про стагнацию, вот даже не про стагнацию в отношениях, а то, что отношения...
2: Там, у такого-то и такой-то очень давно...
3: Все хорошо.
2: В отношениях все стабильно никак.
3: Нет, а у кого-то все классно в отношениях. Речь про Джастина Бибера и Хейли Бибер. Тут, значит, ребят заметили в Лос-Анджелесе, они вместе занимались спортом. Джастин и Хейли Бибер занимались спортом и...
2: На каком-то что?
3: Нет, я тебе могу сказать, это фитнес-клуб, называется Head Forma Pilates в Беверли Глен Центре. После тренировок они взяли с собой, это уже все, папарацци сфотографировали, кофе со льдом и направились в свои офисы в Беверли-Хиллз. У них у каждого свой офис. При этом Хейли Бибер от папарацци отгораживалась ручкой так нежно. И вот на самом деле это было не отгораживание. Она показывала кольцо с огроменным бриллиантом. На всех кадрах только брюлик вот этот вот. Оказалось, что она тем самым показывала: смотрите, мне Джастин. То есть выходит из спортзала, там леггинсы, на-на-на, вот это все, там волосы в пучок и брюлик, который стоит, как, я не знаю, город какой-нибудь. Вот. Собственно, папарацци только сказали: ну классно, ну круто, ну здорово.
2: Не, расстроились и ушли.
3: Да, и теперь вот, теперь больше их не будут пока фоткать. Кольцо действительно огромное. И вообще вот Джастин любит свою жену Хейли. Хейли тоже отвечает ему взаимностью, потому что, конечно, постоянно придумывают какие-то интересные там подарочки на день рождения, какие-то очень памятные, там, сделанные своими руками. Теперь вот Джастин молодец.
2: Сделал своими руками ей кольцо с огромным брюликом.
3: Да, спел там вот на качели с ноутбуком и все, и заработал на колечко. Молодец. Короче говоря, молодцы ребята. Что им можно пожелать?
2: Еще одного ребенка?
3: Еще одного ребенка, чтобы сынулька Джек Блюз Бибер рос здоровым, хорошим, чтобы у Джастина все было хорошо.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. В России стартовал новый учебный год. Единого времени начала школьных линеек не установлено. Каждая школа утвердила собственный график с учетом количества учеников, сменности, вместимости двора или актового зала и требований безопасности. Основной формат Дня знаний – очный сегодня. Общего решения об отмене торжественных линеек или их переводе в дистанционный режим не было. В новом учебном году школы принимают 17,5 миллионов учеников, рассказал ранее министр просвещения Сергей Кравцов. Сегодня детей примут 38 тысяч школ, 17 из них были построены с нуля. Система образования постоянно совершенствуется, для нее нет летних каникул, отметил Кравцов. Впервые в истории России в первые классы пойдут 1,5 миллиона детей. Также министр рассказал, что школьники в новом учебном году будут заниматься по программам, которые укрепляют единое образовательное пространство. Строительство новых заводов в России станет лучшим ответом на попытку затормозить развитие и разрушить экономику страны с помощью санкций, заявил накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе осмотра площадки строительства завода по производству раздаточных коробок нового поколения для грузовых автомобилей в Столыпинском индустриальном парке Саратова. Володин напомнил, что в отношении России сейчас введено более 33 тысяч санкций и отметил необходимость развития отечественного производства и укрепления технологического суверенитета. По его словам, важно локализовать автомобилестроение, чтобы комплектующие производились в России. Сервисы жизненной ситуации для записи детей в детские сады и первые классы стали доступны в 86 субъектах Федерации. Родители могут подать заявление в выбранные образовательные учреждения онлайн, отслеживать его статус и получать информацию о региональных льготах и компенсациях. Кампания по зачислению в первый класс в этом году разделена на два этапа и завершится 5 сентября. До этого времени можно подать заявление в любую школу со свободными местами. Жизненная ситуация — этап развития системы госуслуг, который позволяет получать услуги в режиме одного окна. С начала внедрения в 2023 году запущено 70 федеральных и более 425 региональных сервисов. По итогам прошлого года региональные сервисы помогли на 60% сократить число визитов в ведомство и время получения услуг, а количество необходимых документов уменьшилось на 58%. Спрос среди российских туристов на отдых в Анапе в период с сентября по октябрь вырос почти в два раза по сравнению с таким же периодом прошлого года, рассказали в Ассоциации туроператоров России. В среднем по рынку примерно половина всех организованных туров в сентябре и в октябре приходится на черноморские курорты. При этом вторым крупным сегментом осеннего спроса является санаторный отдых. Согласно данным крупнейших туроператоров, о продажах туров и бронированиях отелей без перелета за заездами в сентябре и октябре в топ-5 самых популярных направлений первой половины осени вошли курорты Краснодарского края, Кавказские минеральные воды, Петербург, Ленинградская область, Москва и Подмосковье, а также Калининградская область. Российские туроператоры не фиксируют роста цен на размещение внутри страны в этом году. Более того, на ряде массовых курортов России отдых стал дешевле, чем год назад. Курс доллара на сегодня 1 сентября 86.38. Курс евро 100 рублей 57 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

Дорогие школьники, студенты, учителя и родители, от всей команды «Новгородская волна» поздравляем вас с Днем Знаний. Пусть этот учебный год будет наполнен не только формулами и датами, но и радостью открытий, крепкой дружбой и вдохновением. Пусть каждый день приносит что-то новое, а любая сложность становится поводом стать чуточку умнее и сильнее. С 1 сентября, и пусть знания будут не обязанностью,

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Представьте бетон, который залечивает трещины сам. Ученые из США создали такой материал. Секрет в крошечной добавке особых полимеров, меньше 0,15% от общей массы. Когда появляется трещина, молекулы внутри материала склеиваются обратно. Они уже закрыли 2-миллиметровую трещину всего за 4 часа. В сутки процесс идет со скоростью около сантиметра. И, что важно, это можно повторять снова и снова. Такая технология может сделать здания и мосты прочнее и долговечнее. В боснийском селе Макро на время возродилась эпоха Римской империи. Местные жители организовали фестиваль «Римские дни» на площади 35 тысяч квадратных метров. На территории разместились 72 тематические зоны. Гости могут увидеть, как работали древние скульпторы, или попробовать создать собственный парфюм по старинным рецептам. Для любителей зрелищ проходят реконструкции боев гладиаторов на импровизированной арене. Фестиваль привлекает сотни туристов и дает возможность на время окунуться в историю. Организаторы стараются воссоздать атмосферу максимально достоверно. Здесь каждый может почувствовать себя частью древней истории, пусть и всего на один день. Под густыми лесами Амазонии археологи нашли сотни неизвестных сооружений. Главным помощником в этом открытии стала технология LiDAR. Во время съемки самолет испускает лазерные импульсы. Большинство из них отражаются от крон деревьев, но часть проходит сквозь листву и достигает земли. После обработки данных компьютер убирает лес с цифровой модели, и на поверхности появляются древние конструкции. Оказывается, жители Амазонии не просто приспосабливались к природе, а активно ее изменяли. Строили дороги, каналы и земляные платформы. С каждым новым исследованием становится ясно, что история этого леса гораздо сложнее, чем считалось еще 20 лет назад. Технологии открывают то, что было скрыто веками. И, возможно, самые удивительные находки еще впереди. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: По следам истории. Улицы Валдая. Гостинопольская улица. Гостинопольская улица напоминает о временах, когда Валдай был важным пунктом на Большом тракте между Москвой и Петербургом. Рядом находилось гостиное поле, место ярмарок и оживленной торговли. Здесь останавливались обозы, кипела купеческая жизнь. А валдайские баранки и колокольчики расходились по всей России. Название улицы словно приглашение заглянуть в прошлое и увидеть Валдай как шумный торговый перекресток империи.
5: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
6: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Двое находчивых детей помогли вернуться в общество частично глухой девочке, испытавшей жестокое обращение. Саундтрек к фильму «Дикий цветок».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае жители сразу нескольких улиц столкнулись с перебоями в работе коммунальных служб. В соцсетях горожане активно сообщали об отключениях воды и электричества. Проблемы затронули улицы Крупской, Песчаную, Радищево, Труда, Молодежную, Первомайская, а также пригород. Первые жалобы на отсутствие воды появились еще 27 августа. Пользователи отмечали и перебои с электроснабжением. При этом никаких погодных факторов, способных спровоцировать аварии, не наблюдалось. По данным из соцсети, электроснабжение удалось восстановить достаточно оперативно, а подача воды была возобновлена к полудню. При этом местные жители выразили недовольство тем, что о плановых работах их не предупредили заранее, а подобные ситуации возникают не в первый раз. 3 сентября с 15:00 руководитель Следственного управления СК России по Новгородской области проведет тематический прием граждан. Главная тема – защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе вопросы предоставления им благоустроенного жилья по договорам найма. В приеме примут участие представители Министерства образования региона и органов местного самоуправления. Обратиться смогут и жители Валдая. Для них прием организуют в Валдайском межрайонном следственном отделе «Валдай труда 2/10». Прием пройдет как очно, так и в дистанционном формате с подключением к территории. Реальным отделом. Гражданам рекомендуют заранее записаться. Для жителей Валдайского района действует телефон 20430. 3 сентября в Валдае специалисты управления Роспотребнадзора по Новгородской области проведут консультации для жителей и представителей бизнеса. Прием пройдет на базе местного многофункционального центра с 11 до 13, Валдай Гагарина 12/2. Эксперты помогут разобраться в вопросах защиты прав потребителей, расскажут о требованиях законодательства и подскажут, как действовать, если права нарушены, например, при покупке товара или получении услуги. Представители предпринимательского сообщества смогут получить разъяснения по соблюдению обязательных норм и правил. Участники встречи смогут не только задать вопросы, но и взять информационные памятки, а при необходимости оформить письменное обращение. В Валдае впервые прошли всероссийские соревнования по плаванию «Кубок героев» – турнир на призы заслуженного мастера спорта России Андрея Арбузова. Особенностью состязания стало то, что в них участвовали ветераны специальной военной операции. На старт вышли 49 спортсменов из 14 регионов страны. Честь Новгородской области защищал в том числе Валерий Чупраков из Валдая. Турнир прошел в рамках госпрограммы «Спорт России». Такие события помогают ветеранам адаптироваться, ставить новые цели и вдохновлять окружающих. Тем, кто хочет начать заниматься спортом, помогут в филиале Фонда защитники Отечества. Достаточно обратиться к социальному координатору.
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28.
0: Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
2: Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Дорогие школьники, студенты, учителя и родители, от всей команды «Новгородская волна» поздравляем вас с Днем Знаний. Пусть этот учебный год будет наполнен не только формулами и датами, но и радостью открытий, крепкой дружбой и вдохновением. Пусть каждый день приносит что-то новое, а любая сложность становится поводом стать чуточку умнее и сильнее. С 1 сентября, и пусть знания будут не обязанностью,

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
3: Америка, 1930-е годы. Дерзкие нападения сделали Джона Диллинджера героем всех угнетенных и главных мишенью для лучшего агента Мелвина Первиса и директора бюро расследований Джона Эдгара Гувера. Никто не мог остановить банду Диллинджера, ни одна тюрьма не могла его удержать. В то время как приключения лихой банды, к которому примкнул малыш Нильсон и Эльвин Керпис, вдохновляют обозленных граждан. Гувер решает воспользоваться случаем и превратить бюро расследований в главную правоохранительную организацию страны – ФБР. Саундтрек к фильму «Джонни Д».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, Россия движется к завершению украинского конфликта. Как ранее отмечал президент, ситуация на линии соприкосновения дает право говорить о том, что украинская ситуация близится к концу. Однако называть конкретные сроки окончания специальной военной операции он не стал, так как, по словам главы государства, в условиях боевых действий это будет опрометчиво. Владимир Путин не раз говорил, что выступает за урегулирование конфликта, однако решение должно учитывать первопричины кризиса, в числе которых государственный переворот на Украине, а также целенаправленное стремление Запада втянуть Украину в НАТО. При этом Россия приветствует усилия любых стран по урегулированию ситуации. Москва заявляет о своей открытости к переговорам наряду с тем, как Киев выражает желание продолжения конфликта. Центробанки указали на сужение пространства для снижения ключевой ставки. Регулятор отмечает, на инфляции сказались не только повышение цен на топливо, но и перенос топливных издержек в цены других товаров. При этом в базовом сценарии Центробанк рассчитывает на нормализацию ситуации на внутреннем топливном рынке во втором полугодии, что позволит удержать устойчивую инфляцию в диапазоне 4-5%, это без учета сезонных и разовых факторов. Вопрос топливной конъюнктуры находится и в поле зрения правительства. В кабинете министров ранее отмечали, текущая ситуация на топливном рынке является одним из значимых факторов, влияющих на макроэкономический прогноз. Ожидается ведомство уточнить свои оценки в ходе подготовки нового трехлетнего прогноза уже в сентябре. Стратегия развития автомобильной промышленности до 2035 года предусматривает выпуск не менее 2,5 миллионов новых легковых автомобилей в год, а также масштабный переход на новые типы двигателей и развитие собственной компонентной базы. Отмечается, объем существующих производственных мощностей достаточен для удовлетворения потребностей внутреннего рынка во всех сегментах, но часть этих мощностей не в полной мере соответствует критериям современных высокотехнологичных производств. Есть еще одна проблема – это средний возраст автомобилей в России, который приближается к предельному сроку эксплуатации. Для легковых автомобилей он составил более 15,5 лет, для коммерческого транспорта более 18,5 лет, а для грузовиков порядка 21 года, для автобусов почти 16,5 лет. Россияне получат свободный доступ к магнитно-резонансной томографии. С 1 сентября можно будет сделать МРТ в частных клиниках без направления врача. Такую возможность предусматривает новый приказ Минздрава. При этом для бесплатного исследования по системе обязательного медицинского страхования направление по-прежнему необходимо. Меняются правила и для государственных клиник. Если аппарат МРТ свободен, пациенты по направлению должны принять в течение 2 недель. Врачам также предписано сообщать о возможности пройти процедуру бесплатно, прежде чем предлагать платный вариант. За искусственное затягивание очереди с целью перевода пациента на коммерческую основу Росздравнадзор будет штрафовать клиники на сумму до 5% от их годового оборота. Кроме того, врачи обязаны будут письменно информировать пациентов о наличии бесплатной альтернативы перед предложением платных манипуляций. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 38 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 57 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Девушка из провинциального русского городка мечтает стать актрисой, а пока самозабвенно играет Бабу-Ягу в городском клубе. Вот там-то и находит ее режиссер, который намерен снять фильм о Жанне д'Арк. Сбывается мечта, ее приглашают на главную роль. У нее начинается совсем другая жизнь, полная настоящих творческих мук и озарений. Саундтрек к фильму «Начало».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае жители сразу нескольких улиц столкнулись с перебоями в работе коммунальных служб. В соцсетях горожане активно сообщали об отключениях воды и электричества. Проблемы затронули улицы Крупской, Песчаную, Радищево, Труда, Молодежную, Первомайская, а также пригород. Первые жалобы на отсутствие воды появились еще 27 августа. Пользователи отмечали и перебои с электроснабжением. При этом никаких погодных факторов, способных спровоцировать аварии, не наблюдалось. По данным из соцсети, электроснабжение удалось восстановить достаточно оперативно, а подача воды была возобновлена к полудню. При этом местные жители выразили недовольство тем, что о плановых работах их не предупредили заранее, а подобные ситуации возникают не в первый раз. 3 сентября с 15:00 руководитель Следственного управления СК России по Новгородской области проведет тематический прием граждан. Главная тема – защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе вопросы предоставления им благоустроенного жилья по договорам найма. В приеме примут участие представители Министерства образования региона и органов местного самоуправления. Обратиться смогут и жители Валдая. Для них прием организуют в Валдайском межрайонном следственном отделе «Валдай труда 2/10». Прием пройдет как очно, так и в дистанционном формате с подключением к территории. Реальным отделом. Гражданам рекомендуют заранее записаться. Для жителей Валдайского района действует телефон 20430. 3 сентября в Валдае специалисты управления Роспотребнадзора по Новгородской области проведут консультации для жителей и представителей бизнеса. Прием пройдет на базе местного многофункционального центра с 11 до 13, Валдай Гагарина 12/2. Эксперты помогут разобраться в вопросах защиты прав потребителей, расскажут о требованиях законодательства и подскажут, как действовать, если права нарушены, например, при покупке товара или получении услуги. Представители предпринимательского сообщества смогут получить разъяснение по соблюдению обязательных норм и правил. Участники встречи смогут не только задать вопросы, но и взять информационной памятки, а при необходимости оформить письменное обращение. В Валдае впервые прошли всероссийские соревнования по плаванию «Кубок героев» – турнир на призы заслуженного мастера спорта России Андрея Арбузова. Особенностью состязания стало то, что в них участвовали ветераны специальной военной операции. На старт вышли 49 спортсменов из 14 регионов страны. Честь Новгородской области защищал в том числе Валерий Чупраков из Валдая. Турнир прошел в рамках госпрограммы «Спорт России». Такие события помогают ветеранам адаптироваться, ставить новые цели и вдохновлять окружающих. Тем, кто хочет начать заниматься спортом, помогут в филиале Фонда защитники Отечества. Достаточно обратиться к социальному координатору. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшие новинки.

Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение.

фото снова там. Так не рвали меня никогда напополам. Но сегодня именно тот день. Я забыла обо всем, что между нами было. Я уверен, она тоже забыла. Но сегодня именно тот день.

Валдай FM поздравляет с началом учебного года. Успехов в учебе, творчестве и спорте. Пусть этот учебный год будет ярким, насыщенным и позитивным.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: FM.
1: Камень за камнем.
2: Мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга. В лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует,

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

Валдай FM. Осеннее настроение на Валдай FM.

Американский юг. На дворе 1960-е годы. Скитер только-только закончила университет и возвращается домой, в сонный городок Джексон, где никогда ничего не происходит. Она мечтает стать писательницей, вырваться в большой мир. Но для приличной девушки с юга не пристало тешиться столь глупыми иллюзиями. Приличной девушке следует выйти замуж и хлопотать по дому. Мудрая Эйбелин на 30 лет старше Скитер. Она прислуживает в домах белых всю свою жизнь. Вынянчила 17 детей и давно уже ничего не ждет от жизни, ибо сердце ее разбито после смерти единственного сына. Мини – самая лучшая стрепуха во всем Джексоне. А еще она самая дерзкая служанка в городе. И острый язык не раз уже сослужил ей плохую службу. На одном месте Мини никогда подолгу не задерживается. Но с Мини лучше не связываться даже с самым высокомерным белым дамочком. Двух черных служанок и белую неопытную девушку объединяет одно – обостренное чувство справедливости и желание хоть как-то изменить порядок вещей. Смогут ли эти трое противостоять целому миру? Сумеют ли они выжить в этой борьбе? Саундтрек к фильму «Прислуга».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин поздравил школьников, студентов и учителей с Днем Знаний. Пожелал будущему поколению верить в себя и идти только вперед. В видеообращении ко Дню Знаний Владимир Путин передал пожелания первоклассникам. Он отметил, что для них начинается совершенно новый этап жизни, ответственный и увлекательный. Президент подчеркнул в целом, что школа – это не только уроки, это огромный мир, где предстоит совершить множество открытий. В учебе, как и в жизни, бывают трудные моменты и сложные задачи. Важно верить в себя и идти только вперед. Перед вами огромное пространство возможностей. Это не только широкая линейка программ для школьников и студентов, но и новые масштабные проекты, которые сейчас начинаются, идут в экономике, науке, в образовании и в сфере высоких технологий. Также особые поздравления Путин передал преподавателям, наставникам, подчеркнув, что они переживают за своих воспитанников, как за родных, и стремятся привить ценности, которые делают россиян единым народом, единой страной. Средства ПВО за ночь уничтожили 516 украинских беспилотников. Наши войска ночью нанесли массированный удар по военным заводам и портовой инфраструктуре на Украине. Среди пораженных целей – предприятия ВПК и ТЭК в Киевской области и столице, задействованные в производстве ракет, дронов и комплектующих к ним, а также в обеспечении топливом ВСУ. Объекты инфраструктуры в Одесской области и местных портах, где хранились военные грузы и ГСМ. В Киеве утром гремели взрывы. Билеты на транспорт в России теперь можно покупать с помощью единой биометрической системы при наличии у перевозчика соответствующей инфраструктуры. Такой способ покупки становится дополнительным способом идентификации. С сентября меняются правила перевозок в поездах дальнего следования. В частности, это касается продажи билетов для маломобильных пассажиров. Новые правила законодательно зафиксировали приоритетное право покупки билетов на специализированные места для людей, использующих кресла-коляски, а для сопровождающих невозможность занимать специализированные места без непосредственного присутствия человека с инвалидностью. Россияне с сентября смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Так абоненты смогут направить заявление о намерении перенести свой номер через официальный сайт оператора базы данных перенесенных номеров. В обращении должны быть указаны переносимый абонентский номер, выбранный оператор, который в течение 30 минут определяет возможность перенесения номера. Если это невозможно, то заявителю сообщат об этом с указанием причин. В случае, если перенесение абонентского номера возможно, оператор базы данных в течение 5 минут после определения возможности абонентского номера уведомляет абонента о необходимости заключить новый договор об оказании услуг. Одновременно с этим оператор базы данных направляет оператору-реципиенту поданное абонентом обращение о намерении перенести абонентский номер. Курс доллара на сегодня 86.38, курс евро 100 рублей 57 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Рай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Японии набирают бешеную популярность банки с необычными крышками. Они стилизованы под толстых котов, которые будто зарылись в сахарницу. Создается впечатление, что пушистики по самую голову сидят внутри банки и готовы выгрызти оттуда все содержимое. Такая посуда вызывает улыбку с первого взгляда. Покупатели используют ее для хранения чая, кофе или сладостей. Ведь даже обычные продукты можно хранить с юмором. В словенской столице Любляне прошел необычный турнир по волейболу на воде. Площадку установили прямо на реке Люблянице в самом центре города. Глубина воды здесь всего 15 сантиметров. Вышка судьи находится рядом. Участники приехали из разных стран. Всего в турнире участвуют 16 женщин и 16 мужчин из 15 стран. Такие соревнования впервые провели в 2019 году, а с 2023 года они получили официальный статус. Волейбол в воде выглядит необычно, но, судя по всему, становится все более популярным. В Гонконге владельцам собак впервые с 1994 года разрешили заходить с питомцами в кафе и рестораны. Раньше животные, кроме служебных и собак-поводырей, не могли находиться в помещениях, где готовят или продают еду. Теперь заведения могут получить специальное разрешение для таких посетителей. Некоторые рестораны уже оборудовали специальные зоны для гостей с питомцами. А в одном из заведений установили перегородки и очистители воздуха, а столики требуют бронировать заранее. По новым правилам собаки должны быть на поводке длиной не более 1,5 метра. Им запрещено сидеть на столах и есть из человеческой посуды. Кормить разрешено только заранее упакованным кормом из специальных мисок. Похоже, обед с собакой теперь официально разрешен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Древнейшее упоминание названия Валдай содержится в новгородской берестяной грамоте номер 740, датированной 1140 по 1151 годами, где идет речь о долге или налоге с Валдая в 15 кун. Речь, возможно, идет о регионе в целом, а не о конкретном населенном пункте, который впервые определенно упоминается в 1495 году, как деревня Валдайское селище, название дано по расположению при озере Валдай. До 1654 года – дворцовое село, затем до секуляризации 1764 года принадлежало Иверскому монастырю. В это время село носило название Богородицыно. В Валдае бывали Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, Владимир Александрович Серов, Гавриил Романович Державин, родился русский советский художник Гурьев Иван Петрович.
4: Новые треки и проверенные хиты.
5: Валдай FM 101.

0: программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-0-22-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае жители сразу нескольких улиц столкнулись с перебоями в работе коммунальных служб. В соцсетях горожане активно сообщали об отключениях воды и электричества. Проблемы затронули улицы Крупской, Песчаную, Радищево, Труда, Молодежную, Первомайская, а также пригород. Первые жалобы на отсутствие воды появились еще 27 августа. Пользователи отмечали и перебои с электроснабжением. При этом никаких погодных факторов, способных спровоцировать аварии, не наблюдалось. По данным из соцсети, электроснабжение удалось восстановить достаточно оперативно, а подача воды была возобновлена к полудню. При этом местные жители выразили недовольство тем, что о плановых работах их не предупредили заранее, а подобные ситуации возникают не в первый раз. 3 сентября с 15:00 руководитель Следственного управления СК России по Новгородской области проведет тематический прием граждан. Главная тема – защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе вопросы предоставления им благоустроенного жилья по договорам найма. В приеме примут участие представители Министерства образования региона и органов местного самоуправления. Обратиться смогут и жители Валдая. Для них прием организуют в Валдайском межрайонном следственном отделе «Валдай труда 2/10». Прием пройдет как очно, так и в дистанционном формате с подключением к территории. Реальным отделом. Гражданам рекомендуют заранее записаться. Для жителей Валдайского района действует телефон 20430. 3 сентября в Валдае специалисты управления Роспотребнадзора по Новгородской области проведут консультации для жителей и представителей бизнеса. Прием пройдет на базе местного многофункционального центра с 11 до 13, Валдай, Гагарина, 12/2. Эксперты помогут разобраться в вопросах защиты прав потребителей, расскажут о требованиях законодательства и подскажут, как действовать, если права нарушены, например, при покупке товара или получении услуги. Представители предпринимательского сообщества смогут получить разъяснения по соблюдению обязательных норм и правил. Участники встречи смогут не только задать вопросы, но и взять информацию. Информационной памятки, а при необходимости оформить письменное обращение. В Валдае впервые прошли всероссийские соревнования по плаванию «Кубок героев» – турнир на призы заслуженного мастера спорта России Андрея Арбузова. Особенностью состязания стало то, что в них участвовали ветераны специальной военной операции. На старт вышли 49 спортсменов из 14 регионов страны. Честь Новгородской области защищал в том числе Валерий Чупраков из Валдая. Турнир прошел в рамках госпрограммы «Спорт России». Такие события помогают ветеранам адаптироваться, ставить новые цели и вдохновлять окружающих. Тем, кто хочет начать заниматься спортом, помогут в филиале Фонда защитники Отечества. Достаточно обратиться к социальному координатору. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшие новинки.

FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Валдай FM.
1: Ladies and gentlemen, the sun is up, the beat is high.

Дорогие школьники, студенты, учителя и родители, от всей команды «Новгородская волна» поздравляем вас с Днем Знаний. Пусть этот учебный год будет наполнен не только формулами и датами, но и радостью открытий, крепкой дружбой и вдохновением. Пусть каждый день приносит что-то новое, а любая сложность становится поводом стать чуточку умнее и сильнее. С 1 сентября, и пусть знания будут не обязанностью,

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

Мирный рассвет, а я земной сказал, в людских сердцах ищу искру добра, надежду.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Герой фильма – рекордсмен мира по прыжкам в высоту. После автомобильной катастрофы, по заключению врачей, должен навсегда оставить спорт. Но вопреки всем обстоятельствам, он делает все возможное, чтобы вернуться в сборную страны. Случай его сводит с хирургом, также фанатично преданный своему делу. И герой вновь выигрывает международные состязания. Саундтрек к фильму «Право на прыжок».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Шанхайская организация сотрудничества стала фактически крупнейшим региональным объединением в мире, заявил Владимир Путин на заседании Совета глав государств, членов организации в Бишкеке. Участники организации активно взаимодействуют в различных сферах, в том числе в области торговли. Так, в прошлом году товарооборот России со странами ШОС превысил 400 миллиардов долларов, заметил президент. Москва проводит 98% взаиморасчетов с членами объединения в нацвалютах. Также Путин призвал членов ШОС продолжать скоординированную политику в сфере энергетики. Он, а также лидер Азербайджана Ильхам Алиев пообщались на ногах на полях саммита ШОС в Бишкеке. На саммит ШОС собрались лидеры 17 стран. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества выступают за усиление сотрудничества в военной области между оборонными ведомствами, следует из декларации 25-летия ШОС. Возможность подтверждать льготы на проезд в общественном транспорте через МАКС появилась у россиян со вступлением в силу 1 сентября новых правил перевозки пассажиров общественным транспортом. Нововведение коснется прежде всего многодетных семей, школьников, студентов и пожилых. Это поможет сократить количество бумажных документов, которые людям необходимо иметь при себе, а также избежать ситуации, когда забывший льготное удостоверение человек платит полную стоимость проезда. Появление единых правил даст общую инструкцию для продажи билетов, подтверждение оплаты и льгот, а также провозки багажа в автобусах, трамваях, троллейбусах, в заказных перевозках и такси. Благодаря этому сократится число конфликтов, недопониманий и спорных ситуаций на транспорте. В России с сентября вступают в силу уточнения к закону о защите прав потребителей. В частности, продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах должны будут при размещении своих товаров прикреплять официальные документы, подтверждающие подлинность продукции. Так, 1 сентября продавцы должны будут размещать в описании товара на платформах ссылки на официальные реестры «Российский» или «Единый евразийский», где указаны номер сертификата или декларации, срок его действия и организация, которая его выдает. Нововведение затрагивает широкий перечень товаров от детской продукции до электроники и косметики. При этом требования не распространяются на товары, которые физлица выставляют на перепродажу, а также на покупки в традиционных магазинах. Аппарат детского омбудсмена к началу учебного года запустил для родителей и школьников курс по кибербезопасности из 5 видеоуроков, рассказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, в видеороликах собраны конкретные примеры, когда дети под угрозой преступников оказывались втянуты в противоправную деятельность, что приводило к уголовным срокам в том числе. Курс доллара на сегодня 86.38. Курс евро 100 рублей 57 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

Дорогие школьники, студенты, учителя и родители, от всей команды «Новгородская волна» поздравляем вас с Днем Знаний. Пусть этот учебный год будет наполнен не только формулами и датами, но и радостью открытий, крепкой дружбой и вдохновением. Пусть каждый день приносит что-то новое, а любая сложность становится поводом стать чуточку умнее и сильнее. С 1 сентября, и пусть знания будут не обязанностью,

0: Забудь свои заботы, падения и взлеты. Не хнычь, когда судьба тебя ведет, не как сестра.
1: Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему всегда, иди дорогой.

у свой законный гласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра, ты прочь гори соблазны, у свой законный гласный. Иди, мой друг,

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Мехико на гастрономическом фестивале приготовили гигантскую торту – мексиканский сэндвич. Внутри оказались килограммы жареного мяса, колбасок, сосисок, майонеза, овощей и зелени. Длина сэндвича в этом году достигла 100 метров, а вес перевесил 1,5 тонны. Представители книги рекордов Гиннесса зафиксировали новый мировой рекорд. За приготовлением пришли понаблюдать тысячи людей. Ярмарка торты проводится в Мехико уже в 21 раз. На ней участвуют более 100 продавцов из разных стран. Здесь можно купить как классические, так и необычные версии этого блюда. Главное – прийти с хорошим аппетитом. Иногда одного звука или запаха достаточно, чтобы человек снова пережил самый страшный день в своей жизни. Ученые проверили новый способ ослабить силу таких воспоминаний. Сначала пациентов просили мысленно вернуться к травматическому событию, а затем воздействовали магнитными импульсами на участок мозга, связанный с памятью. Первые результаты обнадеживают. Речь идет не о том, чтобы стереть прошлое, а о том, чтобы уменьшить болезненную реакцию на него. Человек может помнить случившееся, но постепенно перестает переживать его заново. Исследования продолжаются, но уже сейчас понятно, наука все ближе подбирается к тому, чтобы помочь справиться с болью прошлого. И это уже большое достижение. В Швейцарии прошел чемпионат мира по хайлайну – ходьбе по натянутой стропе на высоте. Китайский спортсмен Лян Пенли установил новый мировой рекорд скорости среди мужчин. Он преодолел 60-метровую дистанцию за 23,05 секунды. Скорость составила почти 4 км в час. Соревнования проходили на 5 параллельных стропах длиной от 60 до 100 метров, натянутых на высоте 20 метров. Немец Себастьян Эггер стал чемпионом мира во фристайле. Среди женщин титул завоевала Сесилия Шток. Она победила сразу в трех категориях и стала чемпионкой во второй раз. Всего в соревнованиях участвовали более 40 спортсменов из 15 стран. Высота и скорость впечатляют, но главное – удержать равновесие. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Валда FM. Первая местная радиостанция.

0: носит.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
1: Австралийка Катрин Стентон в поисках отца отправляется в Лондон к младшему брату. Ничего не узнав, Катрин решает улететь обратно в Австралию. В аэропорту она знакомится с симпатичным фотографом Арки Реганом, который вызвался помочь девушке в поисках. Поскольку билетов в Австралию не было, Арки предлагает Катрине совершить посадку в Индии, где можно и немного отдохнуть. Перед полетом он дарит ей профессиональный фотоаппарат в специальном чемоданчике. В Индии отношения молодых людей уже перестали быть дружескими, и они селятся в один номер гостиницы. Тайно от Катрины Арки приобретает партию героина и прячет его в обшивку чемоданчика, подаренного девушке. Прямых перелетов из Гоа в Австралию тоже не оказалось, и девушка летит домой через Бангкок. И когда в Бангкоке таможенки находят наркотики, Катрину сразу же арестовывают. В этой стране за преступления подобного рода предусмотрена смертная казнь. Теперь жизнь и свобода Катрины находятся в руках адвоката и неизвестного ей доброжелателя, который вступил в неравный бой с местной властью. Саундтрек к фильму «Бангкок Хилтон».

эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае жители сразу нескольких улиц столкнулись с перебоями в работе коммунальных служб. В соцсетях горожане активно сообщали об отключениях воды и электричества. Проблемы затронули улицы Крупской, Песчаную, Радищево, Труда, Молодежную, Первомайская, а также пригород. Первые жалобы на отсутствие воды появились еще 27 августа. Пользователи отмечали и перебои с электроснабжением. При этом никаких погодных факторов, способных спровоцировать аварии, не наблюдалось. По данным из соцсети, электроснабжение удалось восстановить достаточно оперативно, а подача воды была возобновлена к полудню. При этом местные жители выразили недовольство тем, что о плановых работах их не предупредили заранее, а подобные ситуации возникают не в первый раз. 3 сентября с 15:00 руководитель Следственного управления СК России по Новгородской области проведет тематический прием граждан. Главная тема – защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе вопросы предоставления им благоустроенного жилья по договорам найма. В приеме примут участие представители Министерства образования региона и органов местного самоуправления. Обратиться смогут и жители Валдая. Для них прием организуют в Валдайском межрайонном следственном отделе «Валдай труда 2/10». Прием пройдет как очно, так и в дистанционном формате с подключением к территории. Реальным отделом. Гражданам рекомендуют заранее записаться. Для жителей Валдайского района действует телефон 20430. 3 сентября в Валдае специалисты управления Роспотребнадзора по Новгородской области проведут консультации для жителей и представителей бизнеса. Прием пройдет на базе местного многофункционального центра с 11 до 13, Валдай, Гагарина, 12/2. Эксперты помогут разобраться в вопросах защиты прав потребителей, расскажут о требованиях законодательства и подскажут, как действовать, если права нарушены, например, при покупке товара или получении услуги. Представители предпринимательского сообщества смогут получить разъяснения по соблюдению обязательных норм и правил. Участники встречи смогут не только задать вопросы, но и взять информационной памятки, а при необходимости оформить письменное обращение. В Валдае впервые прошли всероссийские соревнования по плаванию «Кубок героев» – турнир на призы заслуженного мастера спорта России Андрея Арбузова. Особенностью состязания стало то, что в них участвовали ветераны специальной военной операции. На старт вышли 49 спортсменов из 14 регионов страны. Честь Новгородской области защищал в том числе Валерий Чупраков из Валдая. Турнир прошел в рамках госпрограммы «Спорт России». Такие события помогают ветеранам адаптироваться, ставить новые цели и вдохновлять окружающих. Тем, кто хочет начать заниматься спортом, помогут в филиале Фонда защитники Отечества. Достаточно обратиться к социальному координатору. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшие новинки.

Бандай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

Валдай-ФМ поздравляет с началом учебного года. Успехов в учебе, творчестве и спорте. Пусть этот учебный год будет ярким, насыщенным и позитивным.

0: проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.
2: Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Молодой доктор по фамилии Ватсон возвратился из Афганистана в родной туманный Лондон. Ему нужно недорогое жилье. И вот по совету друга он поселился в маленьком домике на Бейкер-стрит. Его хозяйка – милая чудаковатая старушка миссис Хадсон. Также там имеется сосед, некий мистер Шерлок Холмс. Это непонятная и таинственная личность. К нему в гости приходят оборванцы и бандиты, а иногда полицейские и лорды. Кто же он? Доктор в растерянности. Саундтрек к сериалу «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин назвал необратимым процесс формирования справедливого миропорядка. Российский лидер подчеркнул, многие страны принимают активное участие в международной жизни, стремясь самостоятельно определять свою судьбу и отстаивать свои законные интересы. При этом, по мнению главы российского государства,

0: Организация Объединенных Наций должна оставаться главным механизмом согласования интересов в мире. Президент указал, объединяющая и созидательная деятельность организации все еще востребована и должна сохранить за собой функции главного координатора. При этом она не может быть организацией, которая продвигает интересы какой-то одной страны или группы стран. Устав Организации Объединенных Наций впредь должен оставаться ключевым источником международного права. Для повышения эффективности структуры необходимо адаптировать ее к современным фундаментальным изменениям в глобальной политике и экономике. Владимир Путин отметил важность расширение представительства стран глобального юга и востока в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Россия готова к возможным попыткам вмешательства в ее внутренние дела в период выборов и к противостоянию соответствующим атакам. В Кремле отмечают, такие деяния наблюдались и ранее, в связи с чем уже накоплен значительный опыт противодействия подобным угрозам. Ранее сообщалось, служба внешней разведки России заявила, Евросоюз реализует масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в стране в преддверии выборов в Государственную Думу. Напомню, Владимир Путин подчеркнул, никто, никакие внешние силы не должны получить ни единого шанса на то, чтобы вмешиваться, влиять на ход и уж тем более итоги всенародного волеизъявления. Любые попытки использовать выборы для дестабилизации общества будут пресекаться. Соответствующие задачи поставлены перед правоохранительными органами. Экспорт зерна по сети российских железных дорог в восточном направлении вырос в 4,5 раза за август. Погрузка по всем направлениям прибавила почти 27%, а с начала нынешнего года почти на 49%. Транспортировка зерновых культур через Транссиб и БАМ продемонстрировала наиболее высокие темпы роста среди всех категорий грузов. Общий объем перевозок зерна с начала нынешнего года составил почти 21 миллион тонн на фоне активной уборочной кампании. Отмечается, увеличение поставок на восток происходит вопреки общему снижению показателей прошлого года, что свидетельствует о существенной переориентации логистических потоков аграрного сектора. Ранее сообщалось, на субсидирование перевозок сельхозпродукции по железной дороге правительством выделено более 9,5 миллиардов рублей. Правительство России с 1 сентября нынешнего года по 30 июня следующего года разрешило реализацию на российских АЗС топлива стандарта ниже Евро-5. Предусматривается временная реализация автомобильных бензинов и дизельного топлива экологических классов К2, К3, К4 и К5. До этого был разрешен выпуск в обращение топлив различных экологических классов для поддержания стабильности внутреннего рынка горючего. Ранее соответствующие марки бензина и дизеля могли поставляться нефтеперерабатывающими заводами по внутренним контрактам, однако возможности их реализации цены на АЗС были ограничены. Теперь в рамках установленного периода они смогут поступать в розницу на единых для рынка условиях. В то же время автозаправочные станции продолжат информировать потребителей об экологическом классе реализуемого топлива. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 38 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 57 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Австралии старый школьный автобус превратился в уютный загородный дом. Его купила женщина по имени Эбби и вложила в переделку около 15 тысяч долларов. Почти все работы она выполняла своими руками. Внутри автобуса появились спальня, кухня, душ, туалет, дровяная печь и каменные столешницы. Для плиты и подогрева воды используется газ. Остальное работает от электричества. Уже 3 года автобус стоит на загородном участке. Сюда приезжают друзья и родственники Эбби, чтобы отдохнуть и порыбачить. Получился не просто дом, а настоящее место силы для всей семьи. Жительница Китая Сун до сих пор смущается, вспоминая этот случай. После обеда она решила вздремнуть в машине, откинула кресло и положила ногу на руль. Проснувшись, она поняла, что нога застряла. 2 часа она пыталась освободиться самостоятельно. Звонила друзьям, слушала бесполезные советы, выдавила целый тюбик крема. Ничего не помогло. Пришлось вызывать пожарных. Спасатели справились за 10 минут. Все это время Сун сгорала от стыда. К счастью, все обошлось небольшими ушибами. Но с тех пор девушка тщательно проверяет, как лежат ее руки и ноги перед сном, даже если она не в машине. В швейцарском городе Хергисвиль собрались 735 добровольцев, чтобы создать необычную вышивку. Организатором проекта выступила Корнелия Маджи вместе с благотворительным фондом. Каждого участника научили работать на вышивальной машине. Затем каждый создал свой фрагмент с символами Швейцарии – пейзажами, животными и флагами. Все части объединили в одно огромное полотно. Работа стала официальным мировым рекордом, но у проекта была и благотворительная цель. Вышивку продадут на аукционе, а все средства направят на помощь детям. Участники разных возрастов и профессий доказали, что вместе можно создать нечто уникальное и сделать доброе дело. Такая вышивка объединяет лучше, чем любой клей. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: По следам истории. Улица Валдая, улица Ленина – одна из центральных артерий Валдая, где прошлое и настоящее встречаются в городской застройке. На этой улице соседствуют старинные здания и современные городские объекты. А новые проекты, вроде строительства жилья для молодых семей, продолжают летопись городской жизни. Улица Ленина отлично показывает, как Валдай бережно хранит историю и одновременно развивается.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

12-летний Джонатан не хочет умирать, но и жить ему совершенно не хочется. А поэтому одним пасмурным утром он, прихватив урну с прахом покойного отца, разгоняет машину до скорости 100 миль в час и направляет ее прямо с отвесного обрыва. Шансы остаться в живых после этой смертельной процедуры ничтожны, но Джонатан чудом спасается. Его помещают в психиатрическую клинику, в отделение для изгоев с суицидальными наклонностями. Здесь Джонатану и предстоит провести 3 долгих месяца и впоследствии прийти к неожиданному выводу. Саундтрек к фильму «На краю».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае жители сразу нескольких улиц столкнулись с перебоями в работе коммунальных служб. В соцсетях горожане активно сообщали об отключениях воды и электричества. Проблемы затронули улицы Крупской, Песчаную, Радищево, Труда, Молодежную, Первомайская, а также пригород. Первые жалобы на отсутствие воды появились еще 27 августа. Пользователи отмечали и перебои с электроснабжением. При этом никаких погодных факторов, способных спровоцировать аварии, не наблюдалось. По данным из соцсети, электроснабжение удалось восстановить достаточно оперативно, а подача воды была возобновлена к полудню. При этом местные жители выразили недовольство тем, что о плановых работах их не предупредили заранее, а подобные ситуации возникают не в первый раз. 3 сентября с 15:00 руководитель Следственного управления СК России по Новгородской области проведет тематический прием граждан. Главная тема – защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе вопросы предоставления им благоустроенного жилья по договорам найма. В приеме примут участие представители Министерства образования региона.

и органов местного самоуправления. Обратиться смогут и жители Валдая. Для них прием организуют в Валдайском межрайонном следственном отделе «Валдай труда 2/10». Прием пройдет как очно, так и в дистанционном формате с подключением к территориальным отделам. Гражданам рекомендуют заранее записаться. Для жителей Валдайского района действует телефон 20430. 3 сентября в Валдае специалисты Управления Роспотребнадзора по Новгородской области проведут консультации для жителей и представителей бизнеса. Прием пройдет на базе местного многофункционального центра с 11 до 13, Валдай, Гагарина, 12/2. Эксперты помогут разобраться в вопросах защиты прав потребителей, расскажут о требованиях законодательства и подскажут, как действовать, если права нарушены, например, при покупке товара или получении услуги. Представители предпринимательского сообщества смогут получить разъяснения по соблюдению обязательных норм и правил. Участники встречи смогут не только задать вопросы, но и взять информационной памятки, а при необходимости оформить письменное обращение. В Валдае впервые прошли всероссийские соревнования по плаванию «Кубок героев» – турнир на призы заслуженного мастера спорта России Андрея Арбузова. Особенностью состязания стало то, что в них участвовали ветераны специальной военной операции. На старт вышли 49 спортсменов из 14 регионов страны. Честь Новгородской области защищал в том числе Валерий Чупраков из Валдая. Турнир прошел в рамках госпрограммы «Спорт России». Такие события помогают ветеранам адаптироваться, ставить новые цели и вдохновлять окружающих. Тем, кто хочет начать заниматься спортом, помогут в филиале Фонда защитники Отечества. Достаточно обратиться к социальному координатору. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Балдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Никто не создаст за нас нашу красоту. Красоту жизни и красоту момента.

Дорогие школьники, студенты, учителя и родители, от всей команды «Новгородская волна» поздравляем вас с Днем Знаний. Пусть этот учебный год будет наполнен не только формулами и датами, но и радостью открытий, крепкой дружбой и вдохновением. Пусть каждый день приносит что-то новое, а любая сложность становится поводом стать чуточку умнее и сильнее. С 1 сентября, и пусть знания будут не обязанностью,

жнет траву. Навеки в нашем сердце десантные войска. Мы, засыпая, видим синеву. В тугих, как струны, стропах нам ветры пропоют.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае жители сразу нескольких улиц столкнулись с перебоями в работе коммунальных служб. В соцсетях горожане активно сообщали об отключениях воды и электричества. Проблемы затронули улицы Крупской, Песчаную, Радищева, Труда, Молодежную, Первомайская, а также Пригород. Первые жалобы на отсутствие воды появились еще 27 августа. Пользователи отмечали и перебои с электроснабжением. При этом никаких погодных факторов, способных спровоцировать аварии, не наблюдалось. По данным из соцсети, электроснабжение удалось восстановить достаточно оперативно, а подача воды была возобновлена к полудню. При этом местные жители выразили недовольство тем, что о плановых работах их не предупредили заранее, а подобные ситуации возникают не в первый раз. 3 сентября с 15:00 руководитель Следственного управления СК России по Новгородской области проведет тематический прием граждан. Главная тема – защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе вопросы предоставления им благоустроенного жилья по договорам найма. В приеме примут участие представители Министерства образования региона и органов местного самоуправления. Обратиться смогут и жители Валдая. Для них прием организуют в Валдайском межрайонном следственном отделе «Валдай труда 2/10». Прием пройдет как очно, так и в дистанционном формате с подключением к территориальным отделам. Гражданам рекомендуют заранее записаться. Для жителей Валдайского района действует телефон 20430. 3 сентября в Валдае специалисты управления Роспотребнадзора по Новгородской области проведут консультации для жителей и представителей бизнеса. Прием пройдет на базе местного многофункционального центра с 11 до 13, Валдай Гагарина 12/2. Эксперты помогут разобраться в вопросах защиты прав потребителей, расскажут о требованиях законодательства и подскажут, как действовать, если права нарушены, например, при покупке товара или получении услуги. Представители предпринимательского сообщества смогут получить разъяснения по соблюдению обязательных норм и правил. Участники встречи смогут не только задать вопросы, но и взять информационной памятки, а при необходимости оформить письменное обращение. В Валдае впервые прошли всероссийские соревнования по плаванию «Кубок героев» – турнир на призы заслуженного мастера спорта России Андрея Арбузова. Особенностью состязания стало то, что в них участвовали ветераны специальной военной операции. На старт вышли 49 спортсменов из 14 регионов страны. Честь Новгородской области защищал в том числе Валерий Чупраков из Валдая.

0: прошел в рамках госпрограммы «Спорт России», такие события помогают ветеранам адаптироваться, ставить новые цели и вдохновлять окружающих. Тем, кто хочет начать заниматься спортом, помогут в филиале Фонда «Защитники Отечества». Достаточно обратиться к социальному координатору.
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
2: «Валдай-ФМ». Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Дорогие школьники, студенты, учителя и родители, от всей команды «Новгородская волна» поздравляем вас с Днем Знаний. Пусть этот учебный год будет наполнен не только формулами и датами, но и радостью открытий, крепкой дружбой и вдохновением. Пусть каждый день приносит что-то новое, а любая сложность становится поводом стать чуточку умнее и сильнее. С 1 сентября, и пусть знания будут не обязанностью,

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

и ходики тихо тик-так. Отрада моя, здравствуй, бабушка. Прости, если что-то не так.

Давай закроем глаза и посидим, о том, что в груди своим расскажем. Да мне накопилось так много любви, зла

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе, чем

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.